Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в Нижнем Новгороде откроют бесплатный беговой центр. О новой работе для искусственного интеллекта в городе. Но вначале о темпе роста цен в Нижегородской области. Инфляция с начала года в области превысила 3%. Согласно данным Нижегородстата, наиболее заметный рост с начала года зафиксировали в сфере услуг – более 4,5%. За апрель услуги подорожали на 0,03 процентных пункта. Продукты с начала года выросли в цене на 2,8, непродовольственные товары – на 1,7. Добавлю, в прошлом году, по мнению Нижегородстата, инфляция лишь немного превысила 5%. Искусственный интеллект в Нижнем научился выявлять мусор и нарушителей на самокатах. Как рассказал гендиректор компании «НТ-Клаб» Алексей Поломарчук, на конференции ЦИПР 7 мая была внедрена система контроля за электросамокатами. Нейросеть через городские камеры теперь штрафует за езду вдвоем. Кроме того, камеры фиксируют брошенные в неположенных местах самокаты, также выявляют переполненные урны и мусор на тротуарах. В Нижегородской области утром 20 мая сбили еще 30 беспилотников. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе. Школы района переведены на дистант. Родителей также просят не отправлять детей в детские сады. Беспилотная опасность сохраняется. Последние звонки и выпускные не планируют отменять в регионе из-за угроз БПЛА. Об этом сообщил глава Минобра Нижегородской области Михаил Пучков. Он подчеркнул, что у учебных заведений существуют методички на случай ЧП. Решения о формате мероприятий принимают руководители учреждений. Они также могут не допустить на линейке родителей или скорректировать количество участников торжеств. И на набережной Гребного канала появится бесплатный беговой центр. Он должен открыться к осени, о чем сообщил губернатор Глеб Никитин. Это часть стратегии Всероссийской Федерации легкой атлетики по развитию спорта. Здесь будет все, что нужно профессионалам и любителям. Центр будет работать круглый год, а посещать его можно будет бесплатно всей семьей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Больше не забыть.

Но если ты в меня не веришь, ничего не обещая, вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное и белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил, то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами. На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями, без осадков.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Бузов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Пятница. Заканчивается рабочая неделя. Хе-хей! Товарищи, а погода-то какая? Замечательная, летняя, жаркая, солнечная. И завтра будет так же, и послезавтра-то. А дождички, они нам очень нужны. Они так для освежения. Но не сильные, не ливни. Так что впереди у нас прекрасные перспективы. Ансамбль «Квартал» продолжает нашу музыку.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Так неожиданно наступила песня, что я даже как-то отключиться не смог. Видимо, жара. Это действительно так действует, в том числе на меня. Ну, вернее, на меня, может быть, сильнее, чем на других. Как-то совершенно по-другому становится укладываться в голове мысли. Но, товарищи, мы же так ждали это время. Так что наслаждаемся и высокой температурой тоже.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. 4 балла. Как и обычно, по пятницам с утра пробок серьезных нет. Они все готовятся к вечеру. Прямо сейчас самый большой затор. Это от проспекта Гагарина до Новикова прибоя. Будем ползти со скоростью 8 км в час. Примерно 20 минут длится это передвижение. Ну а остальные пробочки меньше 10 минут. Мосты тоже практически все свободные.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания NPN.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинске. Районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

знаю, что ничего не знаю, и только ощущаю то, что осознаю. Слова мои, как реки, вытекают из океана, с именем я тебя люблю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Совершенно космическая команда Bado Child, родом из Нижнего Новгорода. Потрясающие ребята. Передаю им привет. Пламенный, летний, солнечный, как ваша музыка. И рассказываю о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 23 градуса. Днем ожидается плюс 27. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Температура воды в водоемах Нижнего Новгорода уже прогрелась до плюс 18. Как известно, купальный сезон с 1 числа открывается. Еще неделька нам осталась до официального разрешения. Товарищи, можно в воду. Ну а что касается выходных, завтра нас ожидает температура воздуха такая же, плюс 27, и небольшие дожди, освежающие. Это прекрасно, это будет удивительно. А в воскресенье температура чуть-чуть понизится до плюс 22, но тоже будет солнечно и тоже будет приятно. И даже, наверное, гораздо приятнее, чем в эту жару, которая сейчас накрывает Нижний Новгород. Далее нашу музыкальную программу продолжает с нами Патрон и группа Полис. Шефти Брэнд. Замечательный финал в этом часе. Карла Сантана, Зиги Марли и Чок Куи Таун. А прямо сейчас Виво и Зидер.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды 1- и 2-комнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. 3-комнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Шанта и Саваш открыли новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Время 9 часов и 9 минут. Это для тех, кто проспал и пока не очень понимает, что происходит. Друзья, вставайте. Последний рабочий день начался. Нужно уже как-то переходить к созиданию. Выполнить все, что вы должны выполнить в плане работы. В этот день побыстрее с этим рассчитаться и отправиться на выходные, потому что погоды стоят прекрасные. В этом часе послушаем с вами музыку, которую нам подарит группа «Братья Гримм», Джон Стивенс, Maroon 5 и Кристина Агилера, Purple Disco Machine, Plasma, Филипп Майкл, Астон и «Рок-острова».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

Группа «Братья Гримм». Здравствуй, лето, говорим мы этому прекрасному времени года. И, находясь еще в весне, но все-таки по-летнему жарко. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%. Ветер отсутствует, штиль. Безоблачно. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов. Ну, а температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 18. Наша программа продолжает Джон Стивенс. Can Fly.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Товарищи, что у нас за окном? За окном у нас 22 мая, и пора бы поговорить о именинниках сегодняшнего дня. В первую очередь, по традиции, мы поздравляем с днем рождения наших дорогих радиослушателей, которые родились в этот денек, 22 на календаре. Мы поздравляем вас, желаем любви, мира, счастья, всего самого прекрасного и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились, о некоторых из них прямо сейчас. В 1859 году в этот день родился Артур Конан Дойл, знаменитый писатель и, конечно же, автор нашего любимого Шерлока Холмса. В 1907 году родился английский актер и по совместительству лорд Лоренс Оливье. В 1913 году Никита Владимирович Богословский, гениальный композитор, автор песен «Любимый город», «Темные ночи» и многих-многих других, постоянный автор 16-й по полосы литературной газеты, народный артист СССР, гениальный композитор и очень веселый человек, с необыкновенно развитым чувством юмора был, очень много приколов и различных розыгрышей он устраивал своим друзьям. На вопрос однажды корреспондента «Огонька», есть ли ему в чем покаяться, он ответил: «В моей биографии есть один постыдный факт. Я не сидел». В 1914 году родился Николай Федорович Макаров, оружейный конструктор, гениальный создатель известнейшего пистолета. В 1920 году родился Николай Григорьевич Гринько, киноактер, народный артист. По-настоящему народным он становился с нашего самого детства, когда мы посмотрели фильм с его участием «Приключения Буратино» и «Приключения электроника». Все, он наш был навсегда, хотя и еще огромное количество гениальных работ на его счету. Вечная память. В 1922 году родился Николай Григорьевич Столяров, летчик-штурмовик. Дважды Герой Советского Союза, полковник. В 1924 году родился французский шансонье и актер Шарль Азнавур, а в 1937 Ги Маршан, французский певец и киноактер. В 1940 году родился Майкл Саразин, канадский киноактер, которого мы запомнили по фильму Сидни Поллока «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» Замечательный фильм, где у партнерши была Джейн Фонда. Я помню, смотрел в детстве, и хотелось мне плакать в финале этого фильма очень сильно. 85 лет назад в этот день родился еще один потрясающий советский актер Николай Владимирович Алялин. Российский и украинский киноактер, кинорежиссер, сценарист. После распада СССР Николай Алялин активно поддерживал русский проект Петра Луцика. В 1948 году родился, я считаю, что абсолютно гениальный композитор и великолепный певец Евгений Григорьевич Мартынов. Вы знаете, у него не было официальных званий, но Владимира Семеновича Высоцкого тоже не было. Но это по-настоящему народный артист. Евгений Мартынов был, конечно же, народным, потому что я помню прекрасно, как моя мама и ее подруги называли его исключительно Женечка Мартынов. А это говорит об безумной народной любви. 75 лет назад в этот день родился Сергей Петрович Иванов, актер, которого мы очень любим по огромному количеству фильмов, ну и, конечно, легендарный кузнечик из фильма «В бой идут одни старики». Ну, а теперь с волнением перехожу к следующим поздравлениям. В 1952 году в этот день родился Георгий Сергеевич Молокин, наш дорогой друг, товарищ, учитель. В 75-м году он окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета по специальности «История». В 1987-м окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР по специальности «Кинодраматургия». Ну, а 74-го года, в начале 70-х, он начал работать на Горьковском телевидении. Он рассказывал много раз эту историю, как он впервые попал в кадр, без предупреждения посадили, и он стал абсолютно гениальным телеведущим. Режиссер, там, кинодраматург, все понятно, но он абсолютно гениальный телеведущий, потому что в 90-х годах вот только-только начиналось наше вот это свободное телевидение, в хорошем смысле свободное, не вот это все,
когда пошло. А вот действительно, когда можно было работать так, как хотелось, и совершенно по-другому, как мы привыкли, в Советском Союзе появилась какая-то свобода, но когда появлялись интеллигентные ведущие, такие как Георг Сергеевич, конечно, все были у экрана, потому что он, во-первых, рассказывал о фильмах, он рассказывал о людях, он рассказывал о артистах и показывал нам удивительные фильмы, которые мы не могли смотреть на центральных каналах, их тогда еще не показывали, а в Нижнем Новгороде, в городе Горьком, тогда еще, наверное, даже все было можно. Поэтому это были лучшие телевечера. Безусловно, самые популярные. Первое место среди жителей нашего города, конечно, телевидение было именно наше. Это точно. Никаких центральных, ничего там интересного не было. А у нас все было круто. Спасибо большое, Георг Сергеевич, за все, что вы делаете. Буду звонить лично, чуть позже. 65 лет назад в этот день родился Сергей Мерехович Векслер, актер театра и кино, в 1964 году Майя Валентиновна Усова, серебряная и бронзовая, призер Олимпиад, чемпион мира и Европы в танцах на льду в паре с Александром Жулиным в 1993 году, заслуженный мастер спорта, а родилась она в 1964 году в городе Горьком. В 1970 году родилась топ-модель Наоми Кэмпбелл, а в 1973 году потрясающая актриса Виктория Морозова, актриса и певица, звезда мюзикла «Метро», которая ради творчества своего мужа Антона Макарского оставила работу и занялась плотно его продюсированием и семьей. Она гениальная, она потрясающая, она красивая, и программа Макарского и Морозовой, они, конечно, замечательные, и я с радостью всегда смотрю по телевидению, когда показывают какое-то видео вместе с ними. Ребята, сегодня юбилей. Полтинник исполнился Сереже Жукову, Сергей Евгеньевич Жуков, группа «Руки вверх», с юбилеем. В 1977 году родился Александр Викторович Яценко, киноактер, звезда оттепели, аритмии и многих-многих других фильмов. Снимается много и делает это блистательно. В 1980 году родился еще один народный любимец Андрей Чадов, киноактер, старший брат Алексея Чадова. В 1981 году, 45 лет назад в этот день, родилась Юлия Александровна Мельникова, одна из самых красивых актрис отечественного кино. И какая у них прекрасная пара с Павлом Трубинером. Они удивительные. А Юлия Мельникова просто шикарно. Вот я когда вижу в титрах Юлия Мельникова, все, надо смотреть фильм. Неважно, какие там режиссеры и все остальное. Потому что она украшение кадра. Ну и закончим мы наш рассказ поздравлением коллектива людей. Потому что в этот день, в 1982 году, на свет появилась группа под названием «Динамик». В основу репертуара группы вошли песни Владимира Кузьмина, потому что в группе «Карнавал» они вместе с Барыкиным писали песни, играли. И это было гениально. Но тут уже собственные песни. Все-таки, конечно, хочется каждому артисту петь больше. И вот в 82-м году была зарегистрирована под названием «Динамик» группа при Ташкентском государственном цирке. В прошлом нужно было обязательно быть приписанным к какому-то филармонии или какому-то официальному заведении. В первый состав вошли Владимир Кузьмин, который писал все песни, пел, играл на гитаре, скрипке, флейте, саксофоне, делал это всегда блистательно. Юрий Чернявский, гениальный продюсер, аранжировщик, клавишник и саксофонист. Сергей Рыжов, басист. Юрий Китаев на барабанах, легенда отечественного рок-н-ролла. Ну, а потом в 82-м году пришел Александр Кузьмин и встал за клавиши. И так появилась еще одна история музыкальная, потому что я когда-то очень маленьким, почти ничего не соображающим в музыке, пошел на концерт группы «Динамик» и обалдел от всего, что там я увидел, и понял, что это настоящее волшебство. Концерт проходил во Дворце спорта. Есть записи, аудиозаписи живых концертов того времени группы «Динамик», и вы послушаете. Может быть, звучит не так все сочно от времени. Никто их не ремастировал, эти записи, но какое исполнительское мастерство и как там все здорово. Итак, нашу программу продолжает группа «Динамик». У микрофона Владимир
Кузьмин. Ну, конечно же, легендарная Симона. Оставайтесь с нами, именинников. Еще раз поздравляем с днем.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, обновим информацию о том, что же происходит на улицах Нижнего Новгорода по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Сейчас 3 балла, лишь местами затруднения. И если есть заторчики, то длятся они недолго. Максимальные 15 минут от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова. Приходится двигаться со скоростью 10 км в час. И, конечно же, в жаркую погоду неработающий кондиционер, как вот у меня в машине, это... такое напряжение. Но, знаете, всего лишь 15 минут. Это максимальный затор. Так обычно по 5-4 минуты мы выбираемся из пробок. Что касается мостов, они абсолютно свободные. Ну, а по поводу температуры за бортом в Нижнем Новгороде в данный момент плюс 24 градуса. Днем синоптики предполагают, что поднимется до плюс 27. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. А температура воды в водоемах Нижнего Новгорода плюс 19 градусов. Ну, здравствуй,

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» 10 часов и 5 минут. 22 мая. Последний рабочий день начался. Надеюсь, он пройдет гладко, комфортно. И вы, закончив все свои дела, уже отправитесь на по-настоящему заслуженный отдых. Погода прекрасная, все будет отлично. В этом часе послушаем с вами музыку, которую нам будут дарить замечательные музыканты Силва, Сара Джейн Моррис и Марио Бьонди, Папик и Алессандро Питони, Баста и его друзья, Level 42, Ева Польна, Стинг и Шаде. Это услада для меломана конца 90-х годов. Это красиво, это стильно, но прямо сейчас DJ Feud.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта сети. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники.

0: Революционная новинка Delta N. Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
1: Телефон рекламной службы радио-рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Я ничего не боюсь, милая, лишь бы ты была рядом. Still Stand By Me. Радио Рандеву, 10 часов и 20 минут. Ну а сейчас мне хотелось бы поздравить с наступающим днем рождения человека, потому что завтра выходной, я не смогу это сделать в эфире. А хочется, чтобы многие тысячи наших радиослушателей вспомнили об этом человеке. Он очень востребован сейчас, новый виток популярности, очень много концертов. Но это человек, который, в общем, озарял мою юность своим рок-н-ролльным светом. Очень много концертов, очень много тусовок, посиделок с ним было. А сейчас он собирает стадионы. И это прекрасно, потому что эта музыка должна звучать громко. Завтра день рождения у удивительного, потрясающего, очень настоящего человека Найка Борзова. Послушаем его композицию «День как день» и пожелаем Найку любви, мира и очень много музыки. И, конечно же, преданных настоящих поклонников и

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Итак, друзья, мой финальный рассказ на этой неделе о состоянии дорог на данный момент. В Нижнем Новгороде 3 балла, лишь местами затруднения, и вот их адреса. От улицы Героя Попова до улицы Глеба Успенского придется ползти со скоростью 3 км в час, и так будет продолжаться около 20-25 минут. Держитесь. От проспекта Гагарина до улицы Героя Попова скорость упала до 10 км в час, время прохождения около 20 минут. И все. Это основные заторы, остальные длятся

данный момент в Нижнем Новгороде. Еще комфортные. Плюс 25 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Температура воды в водоемах Нижнего плюс 19 днем до плюс 27.

Прекрасный бодрый трек, как раз для пятницы, когда нужно очень много сил из себя выжать и закончить свои рабочие дела и перейти к выходным. Я себя уже поздравляю с этим, потому что я заканчиваю свой эфир и, конечно, сделаю это при помощи трека Папика и Алессандро Питони «Arrivederci, questa sera». С кем-то увидимся вечером, с кем-то в выходные. Всем любви, мира и счастья. Прекрасная погода обеспечена. Ну и вы соответствуете. Будьте прекрасны и удивительны. Всем любви, мира и счастья. Желает Глюзов Алексей. И слушаем нашу прощальную по пятницам Папик и Алессандро Питони. Всем любви, мира и счастья, друзья. Всего самого-самого прекрасного, самого удивительного. Всех люблю, ваш Глюзов Алексей.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. «Радио

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. «Римские каникулы» оживают в новом меню тратории «Фетучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное «Филетто ди манзо алла россини» вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на «Студионе 7». Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Офтальмохирургии. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о рободоставке в Нижнем Новгороде, реализации исторической недвижимости, новом статусе резидентов «Квантовой долины» и акционном тарифе для бизнеса. Яндекс запустил рободоставку в Нижнем Новгороде. Роботы-доставщики четвертого поколения начали доставлять заказы с Яндекс.Лавки по территории Сормовского, Канавинского и Московского районов. Выбрать роботизированный способ доставки можно в приложении сервиса. В дальнейшем компания намерена расширить зону работы сервиса и подключить роботов к выполнению заказов Яндекс.Еды и Яндекс.Доставки. Доставщики четвертого поколения оснащены камерами, которые распознают знаки и сигналы светофора, и ультразвуковыми датчиками, позволяющими оперативно реагировать на препятствия. В отличие от предыдущих поколений, они оснащены модернизированным лидаром, который позволяет точнее анализировать окружающее пространство, а также более производительным вычислительным модулем и улучшенной подвеской. В Нижегородской области выставили на торги лот, в состав которого вошли три исторических объекта в двух городах – Нижнем Новгороде и Городце. Об этом сообщили в Агентстве по развитию исторической среды Нижегородской области. Начальная цена лота составляет 134 миллиона 600 тысяч рублей. Аукцион состоится 3 июня. В состав лота входят в частности объекты, составляющие единый архитектурный ансамбль, замыкающий улицы Рождественская и Нижневорская набережная со стороны Канавинского моста в Нижнем Новгороде. На торцевом фасаде одного из зданий, входящих в архитектурный ансамбль, находится панно «Триптих. Связь времен». В Городце на продажу выставлен дом купца Кузнецова с кирпичными воротами и кованой решеткой палисадника, построенный в 1908 году судовладельцем Кузьмой Кузнецовым. Четыре резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. В федеральный реестр МТК включены ООО «Мидас», НТЦ «Наркем», НПК «Маджента Девелопмент» и ООО «Поликаст». Статус малой технологической компании обеспечивает доступ к льготному финансированию и мерам государственной поддержки. По данным на май 2026 года, в Нижегородской области в реестре МТК состоит 131 предприятие. Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» был создан в Нижегородской области в 2021 году. Это единственный инновационный научно-технологический центр в Приволжском федеральном округе. В течение 10 лет резидентам и НТЦ не нужно платить налог на прибыль, имущество и НДС. Эта мера действует при объеме годовой выручки менее 1 миллиарда рублей и чистой совокупной прибыли не более 300 миллионов рублей. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Авторский взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
3: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Произнесенные слова утратят смысл и запах.
1: Город-фантом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять. И в

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису «Классико», известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савоярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни, это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410 36 36.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: А я хотела бы жить рядом с озером.
4: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: когда последний раз в мае в городе была такая же жара? Сколько в Нижнем стоит снять квартиру на месяц? Также о том, как правильно пользоваться кондиционером. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая выявили 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 93.4 FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО НБД Банк.
2: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – победа. НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о сотрудничестве Нижегородского Минсельхоза со Сбером, мобильном комплексе видеоаналитики для Нижегородской области, школе эмитента для компании и акционном тарифе для бизнеса. Искусственный интеллект начнут применять для сокращения объемов произрастания сорных, инвазивных и опасных растений на территории Нижегородской области, сообщили в региональном Минсельхозе. Соглашение о внедрении цифровых решений заключили Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и Сбер на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Министр сельского хозяйства региона Николай Денисов отметил, что одним из самых проблемных сорняков Нижегородской области является борщевик сосновского. Чтобы бороться с ним эффективно, нужны объективные данные. На землях сельхозназначения Нижегородской области с борщевиком борется подведомственное Минсельхозучреждение «Агротеххимцентр». В 2025 году за счет областного бюджета работы по уничтожению борщевика были проведены на площади 700 гектаров в 19 муниципальных образованиях. В 2026 году планируется охватить 1200 гектаров. Нижегородская область стала первым заказчиком мобильного комплекса видеоаналитики, представленного на конференции ЦИПР компании NTech Lab, сообщил генеральный директор компании-разработчика Алексей Поломарчук. Комплекс может быть использован для обеспечения безопасности массовых мероприятий. Он собран на базе автомобиля «Газель НН Комби», разворачивается за несколько минут, работает автономно. В его состав входит 28 видеокамер, 24 из которых подключаются по высокоскоростному защищенному радиоканалу. Они предназначены для автоматического мониторинга рубежей контроля и внешнего периметра. 4 всепогодные камеры дальнего радиуса обзора, размещаемые на крыше, позволяют отслеживать оперативную обстановку, пешеходный и автомобильный трафик. Также предусмотрена возможность подключения внешних источников видеосигнала, например, камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Один такой комплекс может обеспечить безопасность массового мероприятия на территории до 10 квадратных километров. Подписано соглашение о запуске в Нижегородской области образовательной программы «Школа-эмитента» для компаний, заинтересованных в привлечении финансовых инструментов помимо банковского кредитования. На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор корпорации развития региона Игорь Ищенко и начальник Волговятского главного управления Банка России Андрей Попов. Планируется, что целевой аудиторией программы станут компании сегмента среднего и крупного бизнеса, рассматривающие выход на публичный рынок в горизонте от 2 до 5 лет. Спикерами программы станут представители Банка России, крупных консалтинговых и инвестиционных компаний. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона – подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

this is all heaven.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
8: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
9: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
4: Новости на радио Рандеву.
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующие соглашения в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели два образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одной- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27 и 35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. И стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Доброе всем настроение такое, типа.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о жаре в нашем весеннем городе и о том, как с ней бороться. В Нижегородской области обнаружили медь, цинк и кадмий. Но вначале о том, когда городское такси станет экологичным. В Нижнем Новгороде появится 3000 машин электротакси. Произойти это должно до конца 2030 года. Соответствующее соглашение в рамках конференции ЦИПР подписали мэр Юрий Шалабаев и гендиректор компании «Нижегородец Восток» Валерий Волоченко. Шалабаев отметил, что проект будет способствовать снижению негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. В Нижегородской почве обнаружены опасные тяжелые металлы. Сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных с 6 по 19 мая вывели 2 образца почвы из Нижегородской области с нарушениями. Как сообщили в Россельхознадзоре, в образцах была превышена доля опасных для здоровья кадмия, меди и цинка. Где были взяты образцы почвы, при этом не уточняется. Погода в Нижегородской области снова бьет рекорды. 20 мая температура в Нижнем превысила 30 градусов и побила рекорд 1934 года. Об этом в Телеграм сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Также сообщается, что в эти дни из-за жары обратились к медикам 9 нижегородцев. Это даже больше, чем в июле прошлого года. Нижний вошел в пятерку городов с самым заметным снижением аренды одно- и двухкомнатных квартир. Как выяснил портал «Мир квартир», арендовать однушки и двушки в апреле стало дешевле на 6%. Средняя цена аренды составила 27,35 тысяч рублей за месяц, соответственно. Трехкомнатные квартиры стали на 5% доступнее, за них просят 46 тысяч в месяц. Стало известно, как правильно пользоваться кондиционером в жару. Как рассказал терапевт Иван Еременко, оптимальная температура в помещении должна быть не более чем на 5-7 градусов ниже уличной, но при этом не менее плюс 22. Поток охлажденного воздуха лучше направлять вверх помещения, чтобы температура понижалась равномерно. Кроме того, при работающем кондиционере желательно использовать увлажнители воздуха. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Приветствую вас, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это Билли Джоэл с песней «The River of Dreams» на волне 103.4 FM. Заряжаемся с вами хорошим настроением на ближайшие выходные, друзья. В Нижнем Новгороде плюс 26, по ощущению плюс 28. Обещают нам жару и в эти выходные, но ближе к воскресенью небольшое похолодание, следующую неделю дожди, поэтому наслаждаемся теплом последние пару дней в мае. Далее по курсу Робби Уильямс, Илья Лагутенко, команда Me, My Two's, Brush, Gloria Gaynor и много хорошей музыки впереди, друзья. Обязательно дождитесь.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучини». В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки, и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. Попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Глория Гейнер, друзья Airlight Orchestra с песней Can't Take My Eyes Off You. Не могу отвести свой взгляд от тебя, дорогая, так же, как и невозможно отвести взгляд сейчас от природы, просыпающейся в Нижнем Новгороде, друзья. Нижневолжская набережная, наши парки превращаются в настоящую сказку. В эти выходные обязательно

Московскую пробку 5 баллов. Друзья, я вижу, постепенно улицы города пустеют, и вы отправляетесь на пикники. Это хорошее дело. Оставайтесь с нами, впереди только хорошая музыка, друзья. Red Hot Chili Peppers с песней «Дэнни Калифорния», также Новоселова с кавером на группу «Наутилус Пампилиос» и песню «Дыхание». Команда «Молока стакана», «Отпетые мошенники», прямо сейчас «Паро Стеллар» с песней «Keep on Dancing».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 000 рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сборно-выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 000 рублей. Это выяснил сервис «Суперджоб». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 000 рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда Keen с песней «Everybody's Changing». Я чувствую, что весь мир меняется, но не могу сказать о себе того же. Поверьте, друзья, вы меняетесь каждую минуту, каждую секунду.

наш музыкальный час вместе с хорошей музыкой. Впереди Андреа Бочелли, Дуа Липа, Леонид Агутин, команда Марсу нужны любовники. Ну и прямо сейчас еще одна легенда, друзья, команда Erasure с песней Breath of Life на волне радио.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России

0: И благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвергайте.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: просил.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это дуэт Юры Борисова и Полины Денисовой. Друзья, композиция «Немерено» звучит на волне радио. Рандеву, теплите и храните свою любовь в ваших сердцах, друзья. И оставайтесь с нами на волне отличной музыки. Волна радио «Рандеву». Далее по курсу группа «Гости из будущего» с песней «Почему ты?». Надеюсь, они ответят нам на этот вопрос. Также «Депеш Мод», команда «Аха».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новой лаборатории контроля качества в НГТУ, тестировании спутниковой связи в поездах, соглашении нижегородского правительства с РТК ЦОД и акционном тарифе для бизнеса. Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева и компания «Норгаурусланд» открыли совместную лабораторию контроля качества и точных измерений. Площадка будет работать в формате центра коллективного пользования. Нижегородские предприятия смогут проводить на ней аудит своих изделий. Все представленные на площадке средства измерений прошли государственную аттестацию и аккредитованы в Федеральной государственной информационной системе «Аршин Росстандарта». Также лаборатория будет работать в интересах участников Нижегородского центра развития промышленной автоматизации, который создается на базе МГТУ. Для его открытия университет получил федеральный грант в размере 295 миллионов рублей. Председатель наблюдательного совета «Норгаурусланд» Валерий Костюченко подчеркнул, что оборудование лаборатории позволяет автоматизировать измерительные процессы, исключая человеческий фактор и обеспечивая качество производства. Российские железные дороги и аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в X-холдинг, утвердили план внедрения спутниковой связи нового поколения в скоростных поездах. Дорожную карту проекта подписали на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. Специальным оборудованием планируют оснастить 135 поездов, в числе которых «Ласточка», сообщение «Москва-Нижний Новгород». Для реализации проекта «Бюро 1440» в соответствии с отраслевыми ГОСТами разработало специализированный абонентский терминал, который может быть установлен на все типы подвижного состава. Оборудование уже прошло испытание в условиях специализированного вагона-лаборатории. Тестовые испытания широкополосной передачи данных в поездах начнутся в 2026 году и продлятся до конца 2027 года. Помимо стабильного интернета для пассажиров на борту, качественная связь также нужна для работы систем управления движением и контроля технического состояния подвижного состава на высоких скоростях. Правительство Нижегородской области и сервис-провайдер РТК ЦОД подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры дата-центров в регионе. Соглашение предусматривает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечения IT-специалистов из других городов для работы в Нижегородском информационно-коммуникационном секторе, а также подготовку таких специалистов в IT-кампусе НЭМР и других учебных заведениях региона. Кроме того, в рамках подписанного соглашения РТК ЦОД откроет опорный офис для своих специалистов для технической поддержки государственных сервисов на территории Нижегородской области. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона, подробности в отделениях и на сайте НВД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву».
5: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкий к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Друзья, я уверена, есть человек, в глаза которому вы готовы смотреть.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
9: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Добрый вечер, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательный Тото Кутуньо с песней «Ле Тен Диан» встречает нас в новом музыкальном часе. Далее по курсу, друзья, только хорошая музыка. Оставайтесь обязательно с нами. Впереди команда Клио с композицией «Амуроза», влюбленная в кого-то, или, может быть, во что-то, или в себя. «Секрет Ателье» с песней «I Bet». Также услышим с вами команду «Black Eyed Peas». «Искрит» с песней «Плохо, хорошо, киллерс». И прямо сейчас команда «Брейнсторм» с песней о том, что важно ценить каждый момент своей жизни, ведь ничто не длится вечно. На волне радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Он amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Bah j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску «Вителла Тоната». Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из 19 века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
0: В эфире «Радио Рандеву».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

То плохо, то хорошо, друзья. Это о ситуации загруженности дорог в Нижнем Новгороде на данный момент. 4 балла пробки, друзья, есть только местами. Затруднения на выезде из центра по Мызинскому мосту. Пробка 8 баллов сейчас. Остальные мосты, друзья, свободны. Поэтому выбирайте себе сегодня дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Далее только хорошая музыка специально для вас. Команда The Cardigans с песней «Burning Down the House». Также услышим группу «Triangle Sun» и композицию «Diamond». Purple Disco Machine, Рузвельт, в финале часа Лермонт с песней про красоту, которая не дает покоя. Ну и прямо сейчас, друзья, классика. Это команда Killers с кавером на группу Eagles и потрясающий хит песни Hotel California на волне радио «Рандеву». Делайте ваши приемники громче и не стесняйтесь подпевать.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Сегодня, друзья, 22 мая на календаре. Сегодня мир, как обычно, отмечает ряд интересных и необычных праздников. Сегодня день суши и роллов, и также день винегрета. Но, друзья, выбор праздничного ужина сегодня зависит только от ваших предпочтений. Также сегодня Всемирный день гота. Помните, была такая субкультура где-то в начале нулевых? Сегодня мир отмечает день биологического разнообразия, чтобы вспомнить, как же богата наша матушка-Земля на разную флору и фауну. И также сегодня, друзья, день основания Третьяковской галереи. Да, именно сегодня, 22 мая, в 1856 году московский купец и меценат Павел Михайлович Третьяков приобрел первые две картины для своей будущей коллекции. В последующем он потратил 40 лет своей жизни на то, чтобы по-настоящему утвердить настоящий национальный российский музей живописи, друзья. И вот в 1893 году галерея официально открылась для посещения широкой публикой. Сегодня, друзья, Третьяковской галерее исполняется 170 лет, и ее арсенал насчитывает более 180 тысяч произведений искусства. Человек все-таки сумел добиться своей высокой цели.

Загадочная команда Tregal Sun с песней Diamond в продолжении нашего эфира на волне радио «Рандеву». Друзья, я желаю вам отличных выходных и прощаюсь с вами до следующей недели. Проведите эти выходные в тепле и в компании хорошей музыки на волне радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами, но мы вновь услышимся, друзья, на волне 103 и 4 FM совсем скоро.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 000 рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 000 рублей. Это выяснил сервис «Суперджоб». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 000 рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не аферист.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: У каждой семьи есть своя история. Фронтовые письма, старые фотографии и память, которую бережно хранят. Все эти истории объединяет одно слово – «Победа». НБД Банк поздравляет с праздником и предлагает акционный вклад «Победа» с привлекательными процентными ставками. Для ветеранов, действующих офицеров, участников СВО и членов их семей повышенная процентная ставка. НБД Банк. Сохраняя традиции. Подробности на сайте nbdbank.ru. ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о развитии инфраструктуры дата-центров Нижегородской области, продвижении нижегородских туристических брендов в Дзене, прямом авиасообщении с Белградом и акционном тарифе для бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на конференции «Цифровая индустрия и промышленность России» представил возможности региона для инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство центров обработки данных. Глава региона отметил, что в Нижегородской области отмечается дефицит содов. При этом правительство готово предоставлять землю, энергию и льготы для строительства дата-центров. Промышленности соды нужны для умных производств, а в сфере IT для разработки и искусственного интеллекта. В частности, большое количество вычислительных мощностей потребляет IT-кластер Нижегородской области. Не меньшего объема будет требовать IT-квартал вокруг кампуса Неймар. Среди доступных под строительство дата-центра территорий – участки рядом с особой экономической зоной Кулибин в Дзержинске, в поселке Большое Казино Балахнинского округа и в пригороде Выксы. Для организаций, включенных в реестр российских ЦОДов, регион предоставляет льготу по налогу на имущество. Снижение ставки налога на 50% для объектов, построенных и введенных в эксплуатацию после 1 января 2026 года. Туристические и культурные проекты Нижегородской области будут продвигать в Дзене. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с платформой на конференции ЦИПР. Дзен будет поддерживать значимые мероприятия Нижегородской области для привлечения широкого интереса к ним со стороны как местной, так и федеральной аудитории. Главный акцент будет сделан на развитии туристических брендов 100% настоящей России и столицы закатов. Также планируется продвижение малых городов Нижегородской области, Арзамаса, Выкса, Городца и других. Управляющий директор Дзен Александр Толокольников назвал Нижегородскую область одним из самых заметных регионов России с точки зрения культурной, туристической и событийной повестки. Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia приступил к выполнению регулярных авиарейсов между Нижним Новгородом и Белградом. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Время в пути составляет менее 4 часов. Нижний Новгород стал 5-м российским городом маршрутной сети Air Serbia. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что Сербия является одним из ключевых партнеров региона. При этом никогда ранее рейсы в столицу Сербии из Нижнего Новгорода не выполнялись. Нижний Новгород и сербский город Нови Сад являются городами побратимами. НБД Банк запустил специальный акционный тариф на все лето, разработанный для поддержки бизнеса в активный сезон. Предложение призвано помочь компаниям оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и сосредоточиться на развитии бизнеса. Особенности тарифа на все лето – бесплатно открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Период подключения к акционному тарифу до конца летнего сезона. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
5: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города, что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах, также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 000 рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 000 рублей. Это выяснил сервис «Суперджоп». Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 000 рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: На эту пятницу обещан еще один жаркий и солнечный день с температурой до плюс 28. Завтра 20-26 с редкими прояснениями и небольшими дождями. Воскресенье 16-22 облачно с прояснениями без осадков.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не отвертывайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Нет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько нижегородские родители потратили на выпускные? Июнь должен быть дождливым, а июль очень жарким. Но в начале выпуска снова об электросамокатах. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые 2 месяца года превысила 79 тысяч 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 тысяч рублей, что больше текущего. Средний сбор на выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 тысяч рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 тысячи рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Rendezvous. Нижний Новгород's first FM radio station. Radio Rendezvous. Radio Superstar.
1: Как же я по тебе скучаю.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: как работают кондиционеры в автобусах города. Что думает Нижегородстат о наших с вами зарплатах. Также в выпуске коротко о погоде каждого месяца наступающего лета. В автобусах Нижнего проверили кондиционеры. Как выяснили сотрудники ЦРТС, рабочая система кондиционирования есть в салонах лишь 2/3 автобусов города. Из 57 проверенных единиц транспорта в 20 кондиционеров либо не было вообще, либо они оказались сломаны. По итогу, как сообщается, с водителями провели инструктаж и напомнили, что в салонах должна быть комфортная температура. Нижегородцам снова рассказали о повышении зарплат. По мнению Нижегородстата, средняя зарплата за первые два месяца года превысила 79 900 рублей, что больше прежнего сразу на 10%. С учетом инфляции среднее жалование также увеличилось, но всего на 4,5%. При этом, напомню, в прошлом году среднюю зарплату озвучивали на уровне свыше 80 000 рублей, что больше текущего. В Нижнем Новгороде стали пристальнее следить за водителями электросамокатов. Сотрудники городского ГИБДД с начала года выявили более 600 нарушений правил дорожного движения водителями самокатов и других СИМ. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Возможно, благодаря этому в этом сезоне зарегистрировано на 21% меньше ДТП с участием СИМ. Наступающее лето должно быть теплее прошлого. Об этом говорится в предварительном прогнозе Яндекс.Погоды. Как нам рассказали, температура с июня по август превысит многолетние значения, а июль может стать самым жарким за 10 лет. Осадков ожидается в пределах нормы, примерно на уровне прошлого года. Но июнь может оказаться самым дождливым за последние 5 лет. Август же будет сухой. И средний сборно-выпускной из 11 класса в Нижнем составил 20 000 рублей. Это выяснил сервис Superjob. Выпускной наряд для юношей обходится в 21,5 тысячу, для девушек в 23 000 рублей. В итоге 9% родителей 11-классников заявили, что их дети не будут участвовать в выпускных вечерах. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.